0: назад!
1: На, ты заряди, то что я сейчас рассыплю только порох.
2: Давай, стреляй! Давай, вставай, стой, стой!

0: Это же советская мототехника. Она только что заводилась, а уже не заводится. Что? Я понял тебя.
1: Всю жизнь ты не будешь кататься на каких-то мотоциклах?
0: Знаешь, говорю, что я всю жизнь буду на мотоциклах кататься, чи
1: это
0: что?
1: Это хобби, а работа должна быть та, которая приносит деньги. Чтоб ты уехать отсюда мог, путешествовать, мир увидеть, не сидеть с нами тут, ждать, пока все абсолютно развалится. В поселке из работы осталась школа и магазин.
0: Я это и без тебя знаю, что тут лучше уже не будет. Надо самому меня тебя не ждать, пока что-то изменится.

0: 5, 5 гривен. Получился.
1: Это мотоцикл.
0: Ты у меня такую модель хотел бы.

Камера один, камера два, камера три. Пипец. Да можно это сфоткать, господи.

0: Alo, alo.
1: Čiže tako, bám, čo to treba jeca. Ó, strašne. Myslím, že mám niečo.
0: Это жопа мне.
1: Да.
0: Потрясающе.
1: Ну да. Тут нечего делать. Вообще нечего делать.
0: На самом деле, если логически подумать вообще о Луганской области, это жопа Украины.
1: Только теперь мы расположены в жопе.
0: Мы расположены, да.
1: По своему месту назначения.
0: Я уеду отсюда.
1: Куда?
0: В Лондон. Зачем?

0: Бабушка.
1: Тут будет мини-единорога.
0: Единорога?
1: Да, там будут жить единороги. Так, иди на мою очередь. Так, не учи.
0: Стой.
2: Прямо по центру.

0: обратно на коленки, становись и выползай. Ползи. Да тут огонь. Сыночек. Давай.
1: Выворачивай, выворачивай, давай, давай.
2: Да выворачивать, я его не держу, куда вы выворачиваете.
1: Давай, давай, давай, Стас. Вот так, давай, пошел.
0: Это не бойся, это отжим. Давай. Давай, гони дальше. Бери. Держи, дави. Пошел. Дави. Ну что, на эту заработал, на карамельку, больше нет. А каждый день попадает 20-ку, во!
3: Ну что, уйму мне 20 грошей зарабатывать, блядь!
4: И раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, два, три. Умирая в этом гетто. Без просвета, море, дыма, шахт. Убегаю, задыхаюсь в горизонт никуда. Не угаснуть и ворваться раскаленным. Солнце, закат, тут война, тут тоска. Никому ничего не сказать. В этом месте, как и прежде, черти даже не приходят сюда. Не.
5: В этом...
4: Ну, что-то мне. Выжить память мне. В этом месте все как прежде. Я что-то сбиваюсь.
6: Собирается.

0: Ой, Илья, я очень переживаю. Ты уже стоишь вообще на пороге новой жизни. Дети уже все определились, наверное.
1: Да кто там определился, они сами еще ничего не знают. Примерно знают, кто куда идет. Полкласса в дедольника поступил.
0: Полкласс? Ой, ну актером я, конечно, тебя не мыслю. Ну, хочешь, пробуй. Илья, можно подумать, что я не хочу, и все, и
1: да.
0: Ты уходишь.
1: Слушай, да, так оно и получается. Все, я не хочу, я с тем больше разговариваю.
0: Понятно. Ну, тогда готовься. Но тут перспектив никаких. Работы все равно не будет. Но если судьба твоя, значит, будешь актером. А нет, будешь полицейским. Только одно с другим никак не сочетается.

0: завтра еще придем?
1: Только не сюда, а другого куда-то.
0: В город хочешь поехать и жить там? Может, в Киев? Или в Львов, там старинный город?
1: Новая надо уже.
0: А что новое?
1: Надо почему-то новому уже.
0: Буду сюда выбираться. И вас отсюда поскорее.

0: уже погревайся, начинаешь, как ты любишь, кривлять и вертеться.
1: Улыбаться.
0: Улыбаться ли?
1: Да.
0: Улыбаться. Коля, ты? Так, ну надо начать.
1: Папа.
0: Продвигайте. Ой, какая интересная тарелка. Коля, положи это самое. Черное он хотел, значит, вот такое.

0: Мне надо вот тут одета. Теперь Илон Маск будет жить со мной. Илон Маск. Ты что, не знаешь, что такое Илон Маск? Знаешь, вот эти электромобили Тесла? Ну, это что, Илон Маск ее создал. Вот тот, короче, мужик, что этот. Спутников у него в космосе много. Я им восхищаюсь. Ну, вот что человек, сколько спутников запустил в космос, сделал свою серию машин, электромашин. Mm. Еще и хочет бесплатный Wi-Fi сделать.
1: Для всех людей.
0: Ну да, для всех он запустит в космос спутник свой с этим, с Wi-Fi бесплатным. Mm. И он будет раздавать вроде на всю Землю, я так слышу. В интернете смотрю. Mm.
1: Ну, когда хороший дядь.
0: Надо учиться понять полностью принцип работы двигателя внутреннего сгорания и создать свой мотоцикл. Все. Так, теперь надо загадать желание, и чтоб я завтра пришел, а у меня в гараже Тесла собранная стояла. Ну как тебе такое, Илон Маск? Тебя даже знают на Донбассе, ух ты.
2: Вот это так ездишь?
0: Так я ж тросик доставал, плотно закручивал.
2: Ты дебилоид нахрен. Вот это, ты думаешь, вот эта прокладка, вот это, что ты вырубал ее.
0: Ну а с чего с другого?
2: Вот это ты прокладку называешь? Ты полдырки перекрыл, что не бачишь? Это мастер Андрей делает так. Дырка у него. Перекрыл нахрен. Давай тебе рот закроем нахер и сиди. Зато ты всем делаешь. Я мастер, я все умею.
0: Нихера я не умею, я только языком умею, что папа говорит всегда.
1: Блин, ты он грязный.
0: Где?
1: Там лоб. Ты знаешь, получше.
0: Все? Все?
1: Не морщи, лоб.
0: Ну все.
1: Не морщи.
0: Я говорю, у меня кем-нибудь нормальным, мне кажется, никогда не быть.
1: Как-то. Мне кем-нибудь нормальным, что ты башкой своей умелишь.
0: Что смысл в меня верить, чтобы потом разочаровываться?

0: Хм? Это кто?
1: Собаки звали.
0: Ой, тихо.
1: Ханна. Ханна писала лисы.
2: Что это было?
1: Баба был.
0: Баба.
1: Вот это мы не хочем.
2: Да. Ну все, вот это сейчас завязка, сейчас пойдет самое интересное. Ореховку лука. О, раз, два. Вон. Три. О. Ну то ж ореховка, там же ж люди.
0: Второй.
2: Хаотично.
1: Это все easy.
3: Класс, блин. Все, звезде. Вот вам побежали. Прыгать.
1: Тону.
3: Егор, а ну давай. Стреляют, падают. Поляк. Обстрел. Что надо делать при обстреле?
1: Эй, Шишка.
4: Тикан.
3: Ну, ложись.
1: Эй, так.
5: А это такая вся.
3: Дольче кабана, я иду такая вся. На сердце ран. Ты снайпер какой-то.
5: Я есть.
3: Падай, маскировка.
6: Все равно внутри тревожно, когда стреляют.
3: Ого.
1: А прикинь, каким там. Мы вообще.
3: Аж присвистывают.

0: Mom, там мне правда не нравится.
1: Ну что, красиво. Блядь, лавочка. Это площадка, да.
0: Ну, во всяком случае, правдоподобно. Или это не главное в рисунке?
2: Нет, это не главное.
0: Правдоподобность не главное. Молодец.
2: Ой, тебе рассказывала, какой-то у нас придурочный преподаватель есть. И мы сдавали свои работы. И потом он говорит такую фразу. Ну, девочки, творчество. Ну, жизнь главное, это что вам? Замуж точно выйти. Можно тогда вообще по-другому поступить. Закончить школу, жениться, посадить дерево, растить детей. И все.
3: Ну, подсознательно я боюсь этого.
1: Зачем мужчине женщина?
2: Ой, мам, я не хочу поднимать эту тему, правда. У нас с тобой... Ну, я не хочу это поднимать.
1: Я считаю, что мужчине нужна женщина, потому что она дает ему энергию двигаться и развиваться.
2: Хорошо, к чему мы это сейчас говорим?
1: Я к тому говорю, что женщина может сделать из своего мужчины, там, президента.
2: Хорошо, к чему это мне сейчас?
1: К тебе?
2: Да.
1: Что женщина должна подчиняться мужу. Он будет ответственным, потому что он главный.
2: Ты уроком заниматься.
1: На.

0: хоп, оп, оп, оп. Кусочек алюминия чистого. Раз, раз. Присядь, присядь, присядь. Да, да, сюда, сюда, сюда, сюда, сюда, где тут?
1: Давай, давай, давай.
0: Что вообще, что за машина? А, ритуалка-то. Она военная, она зеленая.
2: Поем на хутор по путям.
1: Ты по путям, по вот этим разве что выйдешь на Марьевке или на четырехэтажке.
0: Ну представь, через лет 50 уже не будет тут этого поселка все. Все повымирают, кто-то выйдет. И не будет ни Золотого, ни Родины. И все.

0: Звездочки снова. Я штук 6 увидел. Звезды, кадры. Так, надо загадать, что война закончилась поскорее.
1: Ага, мы уже это сколько раз загадывали, и все равно.

0: Мы, походу, не разорвавшиеся.
1: Это моя подружка, папа. Подожди.
2: Осторожно.
1: Вчера не разорвала и сегодня не разорвется.

0: Не переживай. Не знаю. Да. Почему? Вот я не один год своей жизни так хорошо не помню, как 14-й. И один.
1: Ну, кстати, тоже. У меня все оттуда как будто бы начался отсчет какой-то.
0: Да, я про это говорю. Это и есть ПТСР. Это когда у тебя... Ты зацикливаешься на этом. И это как будто... Есть какие-то триггеры, которые тебя возвращают в это. Мне было 11 лет, когда произошла война. И после того, как это произошло... Ну, типа, блядь, до сих пор это чувствую, как это происходит, типа. Это влияет на мою жизнь до сих пор. Влияет косвенно, не косвенно, это прямо влияет, ну. Это так тяжело. Я возвращаюсь в станицу.

Наконец-то я так этого хотела, но я никогда не вернусь сюда, я никогда не вернусь домой. Потому что это уже не дом, это изуродованное место просто, которое никогда не восстановить.

Здравствуйте, Валентин. Почти добрался до верха. Вот, такой вот вид. Вон наша шахта, у меня там папа работает. Там я живу, там мой поселок, поселение. Вот, добрался я до верха. Я к Гималаям буду готов. Все.

Здравствуйте, Валентин. У нас открыли новый тренажерный зал. Теперь я буду тут заниматься. Сейчас я вам его покажу. Вот так он выглядит. И теперь отсюда я вам буду отправлять мои тренировки.

0: надеюсь, что Господь вас благословит, ваши Гималаи все-таки падут перед вашими ногами, вы их покорите таки и с победой вернетесь домой. Самое главное, Андрей, никогда не падай духом, никаких тебе, чтоб не было преград перед тобой.
1: Ну, я же понимаешь, ему что-то хочется, и он должен куда-то
2: правильно
1: пойти.
2: А ты, Андрей, за всех за нас.
0: Мы тебя любим.
2: Я хочу, чтобы твой путь был легкий.
3: Хорошо.

0: свои горы.
1: Не страшно ходить в Гималаи? Ну, я тебе вопрос задаю, не страшно ехать? Вдруг ты там потеряешься, все, связи не будет. Чуть смею, все эти вопросы задают.
0: Я не думаю, там добрые люди будут. Вырваться хоть с этой местности, увидеть мир, какой он есть. Да.
1: Гималай, конечно.
0: Горы посмотреть.
1: Кто бы не захотел в Гималай поехать. Гималай, шо? Там горы.
0: Там
1: бассейн.
0: Красиво, красота. Пейзажи хорошие.

0: Здравствуйте, Валентин. У нас появилась хорошая погода. Я решил с моими друзьями пойти на турник. Как вы и говорили, повисеть вот так вниз головой.
1: Андрей,
0: так что, подтянуться раз попробовать,
1: Андрей,
0: после перерыва.
1: Кто такой Валентин?
0: Валентин? Валентин Щербачев — это знаменитый комментатор футбола, хоккея. Он 48 раз в Гималаях был, в Антарктиде он был.
1: А зачем вы снимаете для него?
0: А, ну он мне позвонил и сказал, чтобы я снимал для него видео, как я занимаюсь. Ну, ты готовлюсь к Гималаям. И я поэтому теперь снимаю, ему отправляю в Фейсбуке.
2: Ну-ка, Тёмыч.
1: Друг. Она на все руки! Чтоб чай капать.
0: Ты буржуйку смотришь? Гималай! Чего? Украинские рекорды в Гималаях.
3: Пацаны, я нашел старую газету, тут Щербачев нарисован.
1: Давай, вот, глянь, спалю его.
0: По хряпе дам. Идите сюда! Прямо он в заголовках, вот. Вот это Щербачев. А ну, что тут, может, что-то написано? Вот, персона. Валентин Щербачев, известный журналист, спортивный комментатор Первого национального. Валентин Щербачев — один из инициаторов создания первого спортивного телеканала в Украине. Что-то я обалдел, смотрю, точно Щербачев. Вот, 2005 год.
2: Когда мы еще не родились.
0: Да. Пацаны!
1: Нам нужен
0: гимн.
4: Давай, давай, давай.
0: Ради этого я даже завалю эту антенну. Блин, ветра нету. Пацаны! Все. Короче, видеообращение для тех, кто считает, что на Донбассе живут только сепары. Вот, Луганская область, над гаражом висит флаг Украины. Подняли во всех лучших традициях. Под гимн Украины, все как положено. Так что, не говор... если вы не знаете, кто тут находится, никогда и не говорите, кто тут находится. Как Кличко сказал.
5: Королевство Непал. Название страны происходит от санскритского жилища у подножия горы. Столица Катманду. Население 25 284 человека. Климат субэкваториальный, муссонный, горный, поэтому ни одна страна не имеет на столь небольшом пространстве такой гаммы климатов. Эти священные места силы обладают неземными энергиями и дают новый, ранее неведомый опыт понимания истинной Индии.
6: Да даже если в Карпаты наши маленькие приехать, то там уже это чувствуется. Я не знаю, это какой-то особенный воздух, слишком свежий. Какие-то другие люди, другая даже культура. Все, готово.
7: Бабусечка, иди, будешь мне помогать. Давай. Кто приехал? Ну, молодец.
5: Гриша!
7: Ура! Наконец-то дома.
5: А со мной не надо.
0: Стой ты. Кадет Атанов Григорий Павлович.

0: Вы когда с троем ходите, вы поете?
1: Нет.
2: А, моя хорошая.
0: Да ладно, всегда во всех фильмах запевай и пошли.
3: У нас Украина, армия молодая, европейская.
4: Нет, ты хорошая.
0: Раз, два, три.

0: видела в
1: телевизоре. Давайте то, чтобы наши ожидания совпадали с реальностью.
2: Достигать своего успеха.
1: Да.
3: Ты понимаешь, как оно вообще, ну, между собой?
1: Да, я в курсе, что такое
3: Гималайя. Хоть примерно.
1: Да, конечно. Ну, ой, а потом ты поднимаешься, и тебе уже, и там уже будет снег, мы дойдем до снега. И представляешь, так, это за неделю
3: так
1: мы снимем.
3: Так идешь такая жары, ты поднимаешься, и там охренеть как холодно.
1: Да.
3: Ты туда поднимаешься, и что ты оттуда получаешь? Адреналин, который туда поднялся, или как?
1: Блин, понимаешь, даже не в этом суть. Суть в том, что ты вообще как-то двигаешься, куда-то дергаешься, и ну хотя бы что-то делаешь, а не только пьешь. Ты себя испытываешь, ты сможешь ты это или нет, потому что там люди умирают по дороге. Это вообще, это просто какой-то другой мир.
3: Не, мне
1: это... Да, блин, это разница. Да, давайте сменим тему, а то может засолили ее.
3: Не, ну понимаешь, когда ты лезешь в горы, непонятно зачем.
1: Ты
3: не то, что надо, не то, что надо.

0: Я верю в Деда Мороза.
1: Да не, я не верю, все. Было б чудо, б не сидела ты в жопе вот такой мира.
0: Ну, потому что как бы у каждого есть своя судьба, а каждый должен прожить что-то свое. Ты когда проживешь эту жопу мира, если ты захочешь с нее вылезти, ты вылезешь и будешь жить хорошо.

0: помилуй. Господи, дай жизни моим детям, сохрани семью мою, Господи. Ой, кошмар.
1: Эшелоны с танками и артиллерией вторую неделю идут в сторону Украины.
2: Все поле километра 3-4 длиной стоит все поле в технике.
3: Куда-то едут танки. Война.
4: Краснодарский край.
5: Сколько броневиков техники есть приехало.
6: Крым. Телеканалы группировок ЛДНР все время говорят о готовящемся наступлении ВСУ. Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что Россия готова встать на защиту своих граждан на Донбассе.
7: Если Россия пойдет, а вероятность того, что она пойдет, возрастает с каждым днем, если нужно предлог, то предлог, там для этого есть специальные люди, они этим занимаются.
6: Не стоит исключать наступление сразу по нескольким направлениям. В оперативной готовности 330 самолетов и 240 вертолетов тактической авиации.

0: Ai. Отпустите меня в его лаю, говорит.
1: А не то я завою, а не то я залаю. Да.

0: Скажи ему, что там мой мотоцикл.
1: It's his.
2: Goodbye. Wow. It's great that you own your own YouTube channel.
1: Он говорит, что это круто, что ты имеешь свой собственный YouTube канал. Are we there?
2: Yeah.
1: Готов?
2: Ready?
1: Start!
2: Oh my god! Oh, oh my god!
1: Андрей!
0: Ой! Там он подтопался.
2: Прайз!
3: Ranga, what are you doing?

0: guys. Cloudy on the sky.
1: О, там чудесно, все уже вижу хорошо.
0: Let's think about it.
1: Ну, что ж там такое? Трудное. Дорога,
2: надо идти.
1: Ну, давайте силушки прибавились.
3: Давай.
1: Мне кумир сказал. You strong. Ну, типа, сильный.
2: Знаешь, там будет Донбасс.
1: Нам все хуже. Ой, сейчас все. Мы придем. Мы сможем.

О, Боже. Это, наверное, самое красивое место, которое я вообще видела. Я не могу, это слишком красиво. Я не хочу уходить.

0: тогда не понимала. И тут вдруг поняла, что это за чувство.
1: Что Лиза плачет? Так что Лиза плачет, не пойму.
0: Будто бы я никогда раньше не знала, что такое вообще красота. И тут вдруг прозрела.
2: В такие моменты ты начинаешь переосмысливать всю жизнь, когда ты идешь и понимаешь.
0: Это так странно. Я как будто бы тоже хотела остаться здесь. Ой. Еще мне так жаль, что спину планету, которая не такая красивая. Как я просто не могу.
3: Не плачь.

0: Да, да, алло, мы вас слышим.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Вы в порядке вообще?
1: Да.
0: Да. Только погодка.
1: Да.
0: Дожди.
2: Без утра до дедлайна, да?
3: Он просто восхитительный. Это самое красивое место, которое может быть.
0: Это просто там невероятно.
2: Да, Лиза, это самое... То, ради чего стоило идти.
1: Да.
2: Ну, главное, еще раз говорю вам, по самочувствию отдыхать и сидеть друг за другом там.
3: Валентин, вы слышите? У нас все классно вообще. А у вас как дела?
2: Расскажу.
1: Будем ждать.
2: Главное, чтобы у вас все было нормально. Вот, я говорю, все. Но я на связи, я завтра опять приеду. Утречка
0: делать. Хорошо.
2: Пока.
0: До свидания.

0: Чувствуете, да? Между нами такая энергия.
1: Искра. Буря. Безумие.
2: Да.

0: мне нравилось, что солнце нынешнее.
1: Так for Allah. Thank you.
0: Сейчас начнется.
2: Вообще класс.
3: Вау, боже, как тут красиво.
4: Нифига себе.
3: О боже.
4: О май гад, о май гад, о май гад.
3: Это слишком, я не могу.
4: Вау.
3: О, красиво. О боже. Это так красиво.
2: Пора раскрыть палатку и сесть тут. И смотреть на это. Да. Раз, два, три.
3: Вау!
2: Фантастика!
3: Ура!
5: По идее все.
1: Ну что, я хотел сделать, я сделал.
3: Теперь это что, вся молитва? А теперь будет наш флаг. Ах, дорогой Валентин, мы наконец-то дошли
6: до ABC.
2: Ура!
6: Ура! Very good!
2: Да!
3: Да!
2: Да!
3: Да!
6: Да!
3: Да!
6: Да! Да!
2: Да! Да!
6: It was hard.
3: Это было трудно. Было так много.
6: But we made it. It was wonderful.
3: Да!
4: Guys are really amazing.
7: Так расскажешь, что танцевал на ABC, никто не поверит.
8: Мы это сделали.
7: Мы это сделали.
2: Миссия выполнена. Будем с авторитетом.
8: Еще вернемся.
2: Идем.
7: Я вот и шел, у меня правда все в тумане было, и как во сне вроде. Я думал, что я сплю.
0: Это как в каком-то фильме.
7: А это все о чем говорит, что наш мир безграничен. Нет ничего невозможного.
8: А вдруг это сон?
7: И нам это снится. И мы сейчас дома лежим, спим.